0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия Л номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Монг.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: «Тэнк 400». Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
9: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
8: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
9: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. I could stay awake just to hear.

0: Реклама.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-20-73-08-04. 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная погода без осадков. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
9: Свадьба или новоселье?
8: В «Хоумберри» все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова, 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций

0: Как отлично провести выходные?
1: Конечно, в Alania Cinema.
0: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
1: Уютные кинозалы, невероятный звук
0: и великолепная картинка.
1: Ежедневно с 10 утра.
0: Alania Mall.
1: Московское шоссе 3К.
2: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
8: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Шведская сауна.
1: Кажется, что слово «сауна» прочно связано с Финляндией. Однако в соседней Швеции сауна занимает ничуть не менее важное место в загородной жизни. Здесь ее называют «басту», и для многих она так же привычна, как деревянный дом у озера, купание в холодной воде или долгий летний вечер на природе. Традиция шведского парения имеет давнюю историю. В суровом северном климате баня помогала согреться, помыться и восстановить силы. Первые басту представляли собой небольшие деревянные постройки, которые топили дровами. Встречались и дымные сауны, похожие на русскую баню по-черному. Постепенно сауна все теснее связывалась с водой. В стране тысяч озер и рек ее часто устраивали у самого берега. После жара можно было сразу выйти на улицу и окунуться в холодную воду. Так контраст температур стал частью банного ритуала. Именно эта связь с природой особенно характерна для шведского представления о сауне. Нередко это отдельная деревянная постройка у воды, иногда совсем небольшая. Внутри печь и полки, снаружи лестница, ведущая прямо в озеро. Летом после парной такое купание освежает. Зимой превращается в занятие для самых смелых. При этом шведская басту отличается от привычного финского образца. Температура здесь обычно мягче, около 70-85 градусов, против более жарких финских саун. Большое внимание уделяется вентиляции и движению воздуха, а в современных басту чаще используют электрокаменки. На камни можно поддать воды, поэтому воздух получается более влажным и мягким. Сегодня сауна у озера может выглядеть совершенно по-разному. От простой деревянной избушки до стильного дизайнерского павильона. Но ее назначение остается прежним. Согреться, окунуться в холодную воду, посидеть в тишине, поговорить с близкими. В шведской загородной культуре басту давно
2: сегодня
1: стала частью
2: сауна у озера может выглядеть совершенно по-разному. От простой деревянной избушки до стильного дизайнерского павильона.
0: Загородный сезон. На радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
13: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
6: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
5: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
6: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
8: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay VTB в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная погода без осадков. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хновасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Geely City Ray. Современный технологичный кроссовер с харизматичным дизайном и просторным салоном. Впечатляющая динамика и экономичность. Только в августе этого года кроссовер Geely City Ray от 2 530 000 рублей в салоне официального дилера «Автоюг» Пятигорск.

0: не является публичной офертой.
1: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
3: «Джили Ситирей» – современный технологичный кроссовер с харизматичным дизайном и просторным салоном. Впечатляющая динамика и экономичность. Только в августе этого года кроссовер «Джили Ситирей» от 2 миллионов 530 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск» Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная цена действительна при покупке «Джили Ситирей» комплектации «Комфорт» по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
17: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
18: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Queen на радио Монте-Карло. You are my best friend.
1: В отличие от многих групп, где песни обычно писали один или два участника, в Queen авторами были все четверо. Басист Джон Дикон сочинял реже остальных, но именно его композиции часто становились мировыми хитами. Среди них «Another One Bites the Dust», и «I Want to Break Free». Впервые Джон проявил себя как автор в 1974 году на альбоме «Sheer Heart Attack», написав песню «Miss Fire». Хитом эта проба пера не стала, зато следующая композиция Дикона «You Are My Best Friend», вошедшая в альбом 1975 года «A Night at the Opera», принесла ему настоящий успех. Эту песню Джон посвятил своей тогда еще невесте Веронике.
0: Queen, «You Are My Best Friend».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
6: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
5: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
6: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосу Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Летняя веранда. На радио «Калгари».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: «Джили Ситирей» – современный технологичный кроссовер с харизматичным дизайном и просторным салоном. Впечатляющая динамика и экономичность. Только в августе этого года кроссовер «Джили Ситирей» от 2 миллионов 530 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск» Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная цена действительна при покупке «Джили Ситирей» комплектации «Комфорт» по программе «Трейдинг». Реклама не является публичной офертой.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина 64, 58 95 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
8: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: my heart.
1: Погода на радио Монте-Карло, Владикавказ. 12+.
2: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная погода без осадков. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
3: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
1: Радио «Монте-Карло». 12+.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в «Алания Синема».
1: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
1: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
1: «Алания Молл».
2: Московское шоссе 3К.
3: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить. Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Радио Монте-Карло.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло».
1: Пола на сегвеях.
2: Научно-технический прогресс не стоит на месте. И многие традиционные виды спорта приобретают все новые и все более технологичные формы. Один из таких видов спорта, конное поло, тоже потихоньку сдает позиции более современным вариантам. Так уже были попытки игры в поло на велосипедах и моноциклах, но быстрее и динамичнее всего развивается сейчас поло на сегвеях. История этой дисциплины берет начало в 2001 году, когда американский инженер Дин Кеймен представил новое транспортное средство — сегвей. Постепенно начали собираться группы энтузиастов-изобретателей и просто любителей этого транспорта. А через 3 года группа любителей сегвея из Кремниевой долины провела матч по сегвей-поло. Вскоре этот вид спорта стали использовать для популяризации сегвея. Кстати, аналогичная история имела место в начале 20 века, когда появилось поло на автомобилях для рекламы тогда еще нового вида транспорта. Спорт королей на сегвеях менее требователен к статусу и бюджету, чем конное поло, однако сохраняет всю аристократичность классической игры. Технологичная разновидность поло начала распространяться по всему земному шару и мгновенно привлекла внимание известного в IT-индустрии любителя новых технологий и сооснователя Apple Стива Возника. Он активно способствует развитию игры и рекламирует как само передвижение на сегвеях, так и поло на них. Именно поэтому в честь миллиардера был назван главный турнир по сегвей-поло «Воз Кап».
0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло».
3: Музыка со вкусом лета на радио «Монте-Карло».

0: to the company store.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
7: Поручу коворку.
6: Какому коворку?
7: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
6: А презентацию соберет?
7: И задачи расставит.
6: Саша, отличная работа.
8: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
6: Всем скачать коворк.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
0: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
0: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Телефон рекламный службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф. Выбор лидеров».
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Топ-5 покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода C7. Собрать взгляды.
6: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
5: А выбрать нужно только одну?
6: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебель на континент». Цены на топливо стабилизированы в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ, несмотря на данные Росстата о росте цен на бензин на прошлой неделе, в регионе достигнуты договоренности с крупнейшими сетевыми и частными АЗС о снижении розничных цен на все виды топлива. На данный момент стоимость бензина и дизтоплива в республике в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах СКФО. Добавлю, ежедневный мониторинг продолжается, ситуация находится на особом контроле профильных ведомств. Во Владикавказе продолжается прием заявок на обучение в Школе креативных индустрий Республиканского лицея искусств. Бесплатная программа рассчитана для школьников в возрасте от 12 до 17 лет. За 2 года учащиеся осваивают дизайн, звукорежиссуру, электронную музыку, фото и видеопроизводство. Участники работают с современным оборудованием и под руководством опытных наставников. Подробная информация на официальном сайте Комитета по делам печати и массовых коммуникаций. Второй фестиваль современного искусства стартовал на курорте Мэмисун. Главным событием станет светомузыкальное шоу у старинных башен селения Лисри. На центральной площади курорта и у верхней станции канатной дороги также представлена выставка скульптур Владимира Соскиева. Программа включает музыкальные эксперименты, детские мастер-классы, лекции, экскурсии и ярмарку мастеров. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио

0: Реклама.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
2: Московское шоссе 3К.
5: Холодный кофе «Дестино Брю» — это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестино Брю» — кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: группой Queen на радио Монте-Карло. Spread your wings.
1: Самым тихим и сдержанным участником Queen был басист Джон Дикон. На репетициях он редко вступал в разговоры и старался избегать споров. Спокойный нрав стал одним из аргументов в его пользу, когда Дикона принимали в группу. Впрочем, далеко не единственным. Именно Джон Дикон стал автором многих больших хитов Queen, включая «Another One Bites the Dust», «I Want to Break Free», и «Spread Your Wings». Кроме очевидного музыкального таланта, он отлично разбирался в электронике и взял на себя финансовые дела группы, причем продолжает присматривать за ними до сих пор. Брайан Мэй как-то признался в интервью, что участники и сейчас не принимают никаких финансовых решений, не посоветовавшись с Джоном. Queen. Spread your wings.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ой, это у меня в глазах двоится.
9: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
10: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
11: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. «Спортмастер», город Москва, ОГРН, 105-774-732-0278.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
1: «Джили Сити Рэй» – современный технологичный кроссовер с харизматичным дизайном и просторным салоном. Впечатляющая динамика и экономичность. Только в августе этого года кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 530 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск» Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная цена действительна при покупке «Джили Сити Рэй» комплектации «Комфорт» по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
2: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хонга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хонга» – напиток, который объединяет.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.
6: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

0: Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО Сбербанк Лизинг. До 31 августа. Не оферта.
0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Радио Монте-Карло представляет. Море спорта на Восточном экономическом форуме. Уже в 10-й раз забег по острову Русский. Впервые матч легенд футбольного Спартака и масштабный заплыв. А также парад парусов, международные турниры по прибрежной гребле и масс-рестлингу, автопробег через всю Россию, соревнования по шахматам, лига настольного тенниса и многое другое. Оператор спортивных игр форума, спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
7: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте kinoreporter.ru. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: гости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Цены на топливо стабилизированы в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ, несмотря на данные Росстата о росте цен на бензин на прошлой неделе, в регионе достигнуты договоренности с крупнейшими сетевыми и частными АЗС о снижении розничных цен на все виды топлива. На данный момент стоимость бензина и дизтоплива в республике в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах СКФО. Добавлю, ежедневный мониторинг продолжается, ситуация находится на особом контроле профильных ведомств. Во Владикавказе продолжается прием заявок на обучение в Школе креативных индустрий Республиканского лицея искусств. Бесплатная программа рассчитана для школьников в возрасте от 12 до 17 лет. За два года учащиеся осваивают дизайн, звукорежиссуру, электронную музыку, фото и видеопроизводство. Участники работают с современным оборудованием и под руководством опытных наставников. Подробная информация на официальном сайте Комитета по делам печати и массовых коммуникаций. Второй фестиваль современного искусства стартовал на курорте Мэмисун. Главным событием станет светомузыкальное шоу у старинных башен селения Лисри. На центральной площади курорта и у верхней станции канатной дороги также представлена выставка скульптур Владимира Соскиева. Программа включает музыкальные эксперименты, детские мастер-классы, лекции, экскурсии и ярмарку мастеров. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: «Джили Ситирей» – современный технологичный кроссовер с харизматичным дизайном и просторным салоном. Впечатляющая динамика и экономичность. Только в августе этого года кроссовер «Джили Ситирей» от 2 миллионов 530 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск» Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная цена действительно при покупке «Джили Ситирей» комплектации «Комфорт» по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
3: Вы слушаете... «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.

Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытие российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Групой Queen на радио Монте-Карло. Радио Гага.
1: Участников Queen связывало не только совместное творчество, но и крепкая дружба. Как признавался басист Джон Дикон, смерть Фредди Меркьюри означала потерю не только гениального музыканта, но и любимого члена семьи. После этого продолжение группы для него потеряло всякий смысл. В 2001 году Дикон отказался участвовать в церемонии включения Queen в зал славы рок-н-ролла. Для Джона группа закончилась вместе с Фредди. Однако в 2004 году Брайан Мэй и Роджер Тейлор возродили Queen и отправились в турне с вокалистом Полом Роджерсом. Дикон же остался непреклонен. Он навсегда оставил музыку, не желая выступать без своего друга и коллеги.
0: Queen. Радио Гага.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
2: А мода C7 собрать все взгляды.
3: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+. Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 160 миллионов рублей привлек бизнес Северной Осетии с помощью зонтичных поручительств за первые 6 месяцев текущего года. Об этом сообщает Минфин Республики со ссылкой на корпорацию МСП. Мерой поддержки воспользовались 42 субъекта малого и среднего бизнеса. Напомню, в прошлом году республика вошла в тройку лидеров СКФО по объему привлеченного финансирования через зонтичные поручительства. Строительство Дома культуры продолжается в станице Змейская Кировского района. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, рабочие завершают возведение наружных стен и формируют внутренние перегородки. Одновременно монтируется опалубка для плиты перекрытия, а также ведется армирование монолитных колонн и ригелей. Добавлю, здание будет иметь сложную геометрию и закругленные фасады. Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Второй фестиваль современного искусства стартовал на курорте Мэмисун. Главным событием станет светомузыкальное шоу у старинных башен селения Лисри. На центральной площади курорта и у верхней станции канатной дороги также представлена выставка скульптур Владимира Соскиева. Программа включает музыкальные эксперименты, детские мастер-классы, лекции, экскурсии и ярмарку мастеров. Фестиваль продлится до конца недели. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибренд. Салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.

0: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Запретный город. Расположенный в центре Пекина, главный дворцовый комплекс китайских императоров с 15 по начало 20 века носит имя «Запретный город». По размерам он действительно может сравниться с настоящим городом. На площади более 700 тысяч квадратных метров расположены здания, общее количество комнат, в которых измеряются тысячами. Если быть точным, в комплексе 8707 комнат. Запретным же он называется потому, что с момента его появления в 15 веке и до первой половины 20 века вход на его территорию был запрещен без особого разрешения императора, а нарушение запрета каралось смертью. В запретном городе жили королевские семьи и многочисленная прислуга, включавшая наложниц и евнухов. В течение нескольких веков из этого дворцового комплекса Поднебесной правили 24 императора династий Минь и Цинь. Существует легенда, что запретный город как-то явился во сне китайскому монаху, который зарисовал свое видение и показал проект князю Джу Ди. Став императором Китая, Джу Ди приказал построить свою резиденцию именно по этому проекту. По преданию, в строительстве запретного города, которое длилось 15 лет, участвовал миллион человек. В первой половине 20 века дворцовый комплекс был превращен в музей, и доступ в него получили все желающие, коих оказалось немало. В наши дни запретный город, ставший первым из китайских объектов, занесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО, считается одной из самых посещаемых достопримечательностей Поднебесной. В залах комплекса, разделенного на внутренние и внешние дворцы, содержится около миллиона драгоценных реликвий древних династий Китая, посмотреть на которые ежедневно приезжают тысячи туристов. Кроме того, территория комплекса, в которой чуть больше века назад нельзя было попасть без особого разрешения, в наши дни нередко используется как площадка для съемок видеоклипов и фильмов. Например, именно здесь проходили натурные съемки художественного фильма «Последний император».
1: Чудеса света на радио Мон.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
9: Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
6: Московское шоссе, 3К.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга». Напиток, который объединяет.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
2: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
1: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
3: Холодный кофе «Дестино Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестино Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты.

0: Москва Коннект. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Коннект. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
3: «Пять песен о любви»
4: на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
15: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
16: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
18: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
20: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка «Яндекса» 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Geely City Ray – современный технологичный кроссовер с харизматичным дизайном и просторным салоном. Впечатляющая динамика и экономичность. Только в августе этого года кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск» Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная цена действительна при покупке Geely City Ray комплектации «Комфорт» по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.
5: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Вы в Владикавказе 6 вечера. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 160 миллионов рублей привлек бизнес Северной Осетии с помощью зонтичных поручительств за первые 6 месяцев текущего года. Об этом сообщает Минфин Республики со ссылкой на корпорацию МСП. Мерой поддержки воспользовались 42 субъекта малого и среднего бизнеса. Напомню, в прошлом году республика вошла в тройку лидеров СКФО по объему привлеченного финансирования через зонтичные поручительства. Строительство Дома культуры продолжается в станице Змейская Кировского района. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, рабочие завершают возведение наружных стен и формируют внутренние перегородки. Одновременно монтируется опалубка для плиты перекрытия, а также ведется армирование монолитных колонн и ригелей. Добавлю, здание будет иметь сложную геометрию и закругленные фасады. Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Второй фестиваль современного искусства стартовал на курорте Мэмисун. Главным событием станет светомузыкальное шоу у старинных башен селения Лисри. На центральной площади курорта и у верхней станции канатной дороги также представлена выставка скульптур Владимира Соскиева. Программа включает музыкальные эксперименты, детские мастер-классы, лекции, экскурсии и ярмарку мастеров. Фестиваль продлится до конца недели. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Geely City Ray – современный технологичный кроссовер с харизматичным дизайном и просторным салоном. Впечатляющая динамика и экономичность. Только в августе этого года кроссовер Geely City Ray от 2 530 000 рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск» Ермолова.

0: не является публичной офертой.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
4: Радио Монте-Карло.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Шведская сауна.
1: Кажется, что слово «сауна» прочно связано с Финляндией. Однако в соседней Швеции сауна занимает ничуть не менее важное место в загородной жизни. Здесь ее называют «басту», и для многих она так же привычна, как деревянный дом у озера, купание в холодной воде или долгий летний вечер на природе. Традиция шведского парения имеет давнюю историю. В суровом северном климате баня помогала согреться, помыться и восстановить силы. Первые басту представляли собой небольшие деревянные постройки, которые топили дровами. Встречались и дымные сауны, похожие на русскую баню по-черному. Постепенно сауна все теснее связывалась с водой. В стране тысяч озер и рек ее часто устраивали у самого берега. После жара можно было сразу выйти на улицу и окунуться в холодную воду. Так контраст температур стал частью банного ритуала. Именно эта связь с природой особенно характерна для шведского представления о сауне. Нередко это отдельная деревянная постройка у воды, иногда совсем небольшая. Внутри печь и полки, снаружи лестница, ведущая прямо в озеро. Летом после парной такое купание освежает. Зимой превращается в занятие для самых смелых. При этом шведская басту отличается от привычного финского образца. Температура здесь обычно мягче, около 70-85 градусов, против более жарких финских саун. Большое внимание уделяется вентиляции и движению воздуха, а в современных басту чаще используют электрокаменки. На камни можно поддать воды, поэтому воздух получается более влажным и мягким. Сегодня сауна у озера может выглядеть совершенно по-разному. От простой деревянной избушки до стильного дизайнерского павильона. Но ее назначение остается прежним. Согреться, окунуться в холодную воду, посидеть в тишине, поговорить с близкими. В шведской загородной культуре басту давно
2: сегодня
1: стала частью
2: сауна у озера может выглядеть совершенно по-разному. От простой деревянной избушки до стильного дизайнерского павильона.
0: Загородный сезон. На радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Море летней музыки. На радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер восточный.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в «Алания Синема».
7: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: «Алания Молл».
8: Московское шоссе, 3К.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
11: Свадьба или новоселье?
10: В «Хоумберри» все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
10: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова, 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

жили City Ray. Современный технологичный кроссовер с харизматичным дизайном и просторным салоном. Впечатляющая динамика и экономичность. Только в августе этого года кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск», «Ярославль».

0: не является публичной офертой.
1: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло, Владикавказ. 54-82-82.
7: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
8: Вы слушаете Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с Ладой. «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на campagetto.t2.ru.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
18: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
19: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
20: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с группой Queen на радио Монте-Карло.
1: Pain is so close to pleasure.
2: Целый ряд хитов Queen написал бас-гитарист и самый тихий участник группы Джон Дикон. Среди них Another One Bites the Dust, You Are My Best Friend, и I Want to Break Free. Он же написал песню Pain is so close to pleasure. Дикон считал сочинение песен делом не менее важным, чем игра на басу в группе. «Если бы я всю жизнь был в группе просто бас-гитаристом, я бы не чувствовал такого удовлетворения. И я считаю это лишь частью того, что я делаю». В 2001 году Джон Дикон вместе с Queen был включен в зал славы рок-н-ролла, а в 2003-м — в зал славы авторов песен.
1: Queen. Pain is so close to pleasure.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер восточный.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадеева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебель на континент». Почти 160 миллионов рублей привлек бизнес Северной Осетии с помощью зонтичных поручительств за первые 6 месяцев текущего года. Об этом сообщает Минфин Республики со ссылкой на корпорацию МСП. Мерой поддержки воспользовались 42 субъекта малого и среднего бизнеса. Напомню, в прошлом году республика вошла в тройку лидеров СКФО по объему привлеченного финансирования через зонтичные поручительства. Строительство Дома культуры продолжается в станице Змейская Кировского района. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, рабочие завершают возведение наружных стен и формируют внутренние перегородки. Одновременно монтируется опалубка для плиты перекрытия, а также ведется армирование монолитных колонн и ригелей. Добавлю, здание будет иметь сложную геометрию и закругленные фасады. Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Второй фестиваль современного искусства стартовал на курорте Мамисун. Главным событием станет светомузыкальное шоу у старинных башен селения Лисри. На центральной площади курорта и у верхней станции канатной дороги также представлена выставка скульптур Владимира Соскиева. Программа включает музыкальные эксперименты, детские мастер-классы, лекции, экскурсии и ярмарку мастеров. Фестиваль продлится до конца недели. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню.
1: Гуакамоле. Одно из самых известных блюд мексиканской кухни – гуакамоле – уже давно получило всемирное распространение. Эта закуска готовится из мякоти авокадо и имеет консистенцию густого соуса. Придумали гуакамоле ацтеки в начале 16 века. С языка «науатль» название блюда так и переводится – «соус из авокадо». Помимо авокадо, для приготовления гуакамоле могут использоваться и другие продукты – размельченные томаты, перец, лук, чеснок, зелень и различные приправы. Кроме того, в блюдо также добавляется сок лайма, который препятствует окислению авокадо и окрашиванию гуакамоле в коричневый цвет. По традиции, эта сытная и богатая витаминами холодная закуска подается с кукурузными чипсами. Кроме того, гуакамоле может быть отличной добавкой к другим блюдам, в частности, к мясу.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Длинной дороги или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленные историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: Топ-5 покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: Амода C7. Собрать взгляды.
10: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
9: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.

0: интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+».
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Время джаза на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте kinoreporter.ru. 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете